0: Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов.
2: Маркас радиосы.
0: В эфире «Империя звука». http://se2.com.ua.

0: radiosi.
1: Kuzning sokin musiqasi dillarga darmon. Bizda kuz mavsumi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: satrda.
1: Yillarning hisobini qilma. Hisob har doim soniyaga ketadi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: satrda.
1: Kuch hech qachon kulgili bo'lmaydi.
0: В эфире Империя звука. http://sidvoyka.com.ua.

Жалко. Жалко. Студент, комсомол. Спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. Бросок правой ноги. Оп, оп.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов. Маркас радиосы.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркес радиосы. Радио Маркес.

0: Сейчас радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Ир, бу устара немеге хеч соқолимга ўтмайди? Хотин, кеча картошка тозалаганимда яхши диди-ю?

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: В столице 15 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Маркес. Радиосы. Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Мумтоз наволарда мақом оханглара.

0: ruhafzon lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua